5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 сентября по новому стилю в 1847 году в селе Жадовка Саратовской губернии родился Павел Николаевич Яблочков, великий русский электротехник и предприниматель. Он в 1871 году поступил на должность помощника начальника телеграфной службы Московско-Курской железной дороги. В это время при Московском политехническом музее был создан кружок любителей электротехники. И здесь, в частности, Яблочков узнал об опытах по освещению улиц и помещений электрическими лампами. Уйдя со службы на телеграфе, Яблочков в 1874 году открыл в Москве мастерскую физических приборов. Это был центр смелых и остроумных электротехнических мероприятий, блиставших новизной и опередивших на 20 лет течение своего времени, так воспоминал один из современников. В конце 1875 года Яблочков уехал в Париж, где на начало следующего года завершил разработку конструкции электрической свечи и в марте получил патент на нее. Система освещения Яблочкова, получившая название «Русский свет», была продемонстрирована на Всемирном выставке в Париже в 1878 году и воспользовалась исключительным успехом. Кстати, во многих странах мира, включая и саму Францию, там были заложены основы коммерческой эксплуатации этого нового изобретенного в России прибора. Когда же более дешевые экономичные лампы накаливания Эдисона вытеснили лампы Яблочкова из домов и улиц, они не исчезли, подобно другим изобретениям. Они до сих пор служат в армиях и флотах всего мира. И служат до сих пор. Потому что нет ничего ярче на Земле прямой электрической дуги. Всего доброго и оставайтесь вместе с нами. All colors of rock. Real rock music.

0: rock station, we wouldn't remember a thing.
1: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу, я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing, моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
2: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
3: Женский ответ на моторадио.
4: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
3: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
4: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
5: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
6: Экстремальный автомобильный спорт.
7: Практики бездорожья.
8: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
9: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио. Санкт-Петербург.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Для тех, кто нас не знает, мы занимаемся перевозками мототехники. Компания называется «Б». Занимаемся преимущественно перевозками мототехники по Санкт-Петербургу и Ленобласти, техники в собранном виде. То есть, когда мотоцикл уже на своих колесах, да, сам передвигается, вот, или там не передвигается в силу технических сложностей. На текущий момент у нас в парке два оборудованных мотоэвакуатора. Это цельнометаллические фургоны, оснащенные необходимым для бережной перевозки оборудованием. То есть, полноширокие аппарели встроены прямо в кузов фургона, ловушки переднего колеса, фиксаторы ручек тормоза, мягкие стропы для того, чтобы, ну, при фиксации мотоцикла в неподвижном положении нигде ничего не, там, не то чтобы не поцарапать, а даже чтобы не было никаких эффекта потертости. И все фургоны оборудованы камерами видеонаблюдения, соответственно, процесс погрузки, перевозки и выгрузки он фиксируется. Вот. Нужно это, ну, прежде всего для, опять же, нашей уверенности, да, то есть у каждого водителя выведен экран в кабину, и он видит состояние техники внутри, что там происходит, особенно на каких неровных участках дороги.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
2: Do you want a good music? Best.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Уважаемые авто и мотолюбители, по оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1037 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 5 человек, в том числе 2 детей. Ранения различной степени тяжести получил 61 человек, в том числе 9 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб 1 человек. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Соблюдай дистанцию.
5: Добрый день.
6: Добрый день, сэр.
5: Расскажите мне, пожалуйста, о вашем седаке, который сегодня наблюдал за этим домом в 10 часов утра, а потом выслеживал по улицам двух джентльменов. Опишите его наружность.
6: Одет аккуратно, борода черная.
1: Моторадио представляет.
7: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Но вот сегодня у нас будет не женский ответ, а мужской ответ, потому что, как вы знаете, иногда я беру у интересных людей интервью. И вот на тему этой программы меня натолкнула девушка из группы девушки-байкеры, Ирена. Она прислала мне контакты человека, у которого я взяла интервью. Проблема, на самом деле, очень животрепещущая. Дело в том, что этот человек столкнулся с неким осуждением со стороны других, и вы сейчас узнаете, в чем дело. Но, забегая вперед, скажу сразу, что никогда не нужно никого над кем смеяться, никого осуждать, потому что проблема может быть гораздо глубже. Но давайте не будем забегать вперед, давайте представим нам нашего гостя. Привет, как тебя зовут и расскажи, из какого ты города.
8: Приветствую, меня зовут Денис Николаевич Бакушев, творческий псевдоним «Слепой маэстро». Я живу в городе Угличе, это Ярославская область. Катаемся мы по дорогам нашей страны с женой. У нас необычная такая мотопара. Я езжу вторым номером по ряду причин. Ну, самая основная причина, потому что как бы я слепой и у меня нет зрения. 30 сознательных лет я был зрячим, ну, потом... Вот так случилось.
7: Также ты рассказывал, что ездишь в велотандеме, опять же, со своей супругой и работаешь над мотоциклом для реабилитации. Это очень интересно. Пожалуйста, расскажи нам об этом тоже.
8: Ну, а история наша совместная на двух колесах началась в городе Казани, когда мы впервые приехали на открытый чемпионат по велотандемам. Это двухместный велосипед у слепых. Я развивал активно этот спорт, любительский именно, вот, и за рулем сидит как раз-таки пилот, а второй номер, значит, незрячим. И мы поехали на велодром по Казани, и такие были оживленные трассы. Я впервые испытал всю гамму ощущений, двигаясь по трассе на тандеме с девчонкой, потому что мы еще были совсем не скатаны. Но после этого, уже когда мы доехали до места, седины в висках у меня прибавилось, конечно, но я понял, что она уже готова для того, чтобы сесть за руль мотоцикла. Это моя была мечта, я к ней как-то внезапно, вот так неожиданно для себя пришел. Вот. И вот именно в двойке, когда на тандеме катаешься, роль второго номера очень важна, потому что управление, все зависит именно от двух человек, ну, и на мотоцикле то же самое, и повороты, и все, кто ездит в двойке, меня понимают. Именно вот на тандеме, потому что там скорости тоже не маленькие в своем классе, повороты, и два человека должны работать как единый организм, потому что еще крутятся педали, и руля там два. И в последующем, в какой-то момент, вот уже когда мы уже приобрели мототехнику и уже начали кататься вместе, у меня возникла мысль, совсем это было не так давно, сделать именно двухместный мотоцикл для реабилитации. Мы, значит, залезли в наш интернет, и, к удивлению, я узнал, что мысль-то моя не такая уж и новая. Оказывается, такой мотоцикл уже был. Это был мотоцикл «Ява». А вот и, по-моему, мы где-то даже нашли в каком-то музее образец. Только, по-моему, там руля не было. А эта «Ява» была создана именно учебная для того, чтобы ученика на площадке тренировать. Там есть тормоз, есть газ или сцепление, вот уже не помню управление, но руля не было. И вот возникла у меня мысль, я сейчас нахожусь на такой стадии, когда мы ищем такого механика, технические вот эти вот моменты, они у меня в голове уже есть, и на самом деле там не так уж сильно нужно изменять конструкцию, она практически даже не подлежит каким-то техническим таким регистрациям, там немножечко нужно к баку, значит, приварить руль, и даже он у меня в принципе уже есть, значит, ну, хотелось бы вот именно создать для реабилитации, потому что я еще являюсь создателем, основателем группы «Спорттуризм 76», в которую входят незрячие со всей нашей страны. География очень большая, и ребята очень много чем интересуются, и вот мотоспорт для незрячих, он у нас еще пока никакой, вот, и я вот маленькими шажками в этом направлении продвигаюсь.
7: Я уже знаю, что ты не можешь самостоятельно управлять мотоциклом по очень серьезной причине, и ездишь вторым номером со своей женой, и какие-то вот были некие негативные мнения на этот счет. Ну, вообще, расскажи, пожалуйста, поделись с нами своей историей.
8: Возник такой вопрос, так как мы посещаем различные места и встречаемся с мотоциклистами, с байкерами, возникает такой вопрос к нажопникам, так называемым. Вот. Я езжу в темных очках, ну, все сейчас ездят в темных очках, и понять то, что я слепой, понятно, что трудно, ну, практически невозможно. Но возникают такие надсмешки в плане того, что, ну, там, нажопник, там, как тебе там вторым номером, там, нормально. Вот. Ну, в последующем, конечно, когда узнают ребята, что незрячий, становится внутри как-то не по себе, и возник вот такой вопрос, чтобы была информация у нашего брата, у наших сестер, да, мотобратьев, мотосестер, что такие мотопары могут быть, и когда сидит 80-килограммовый мужик сзади, а хрупкая там 50-килограммовая девчонка за рулем, возможно, что-то может быть и не так. Надо сначала как бы поинтересоваться, подумать, спросить. Это совсем несложно, но проблема сразу уходит и у меня, и у человека, чтобы ему не попасть в неловкое положение. Вот такой вот вопрос возник, и вот мы решили его посредством информации в СМИ решить.
7: Спасибо большое, Денис. Я желаю тебе и твоей жене удачи на дорогах и вообще, чтобы все у вас было здорово. Ну, вот такой вот интересный получился выпуск. Дорогие друзья, теперь вы понимаете, что прежде чем кого-то тыкать, скажем так, пальцем, можно разобраться в ситуации, да и просто никогда не нужно никого осуждать. Вы знаете, что у людей могут быть проблемы намного, намного больше, чем, как бы, чем кажется и чем у вас. И они не ноют, не плачут, не опускают руки, а ездят на мотоциклах, на велосипедах и стараются что-то сделать. Я считаю, что это достойно уважения. Ну, на сегодня все, стихов не будет. Что касается

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 сентября по новому стилю в 1847 году в селе Жадовка Саратовской губернии родился Павел Николаевич Яблочков, великий русский электротехник и предприниматель. Он в 1871 году поступил на должность помощника начальника телеграфной службы Московско-Курской железной дороги. В это время при Московском политехническом музее был создан кружок любителей электротехники. И здесь, в частности, Яблочков узнал об опытах по освещению улиц и помещений электрическими лампами. Уйдя со службы на телеграфе, Яблочков в 1874 году открыл в Москве мастерскую физических приборов. Это был центр смелых и остроумных электротехнических мероприятий, блиставших новизной и опередивших на 20 лет течение своего времени, так вспоминал один из современников. В конце 1875 года Яблочков уехал в Париж, где на начало следующего года завершил разработку конструкции электрической свечи и в марте получил патент на нее. Система освещения Яблочкова, получившая название «Русский свет», была продемонстрирована на Всемирном выставке в Париже в 1878 году и воспользовалась исключительным успехом. Кстати, во многих странах мира, включая и саму Францию. Там были заложены основы коммерческой эксплуатации этого нового изобретенного в России прибора. Когда же более дешевые экономичные лампы накаливания Эдисона вытеснили лампы Яблочкова из домов и улиц, они не исчезли, подобно другим изобретениям. Они до сих пор служат в армиях и флотах всего мира. И служат до сих пор. Потому что нет ничего ярче на Земле прямой электрической дуги. Всего доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, это Макс Дед, Гранд-па Райдер Джон Доу. В мотосезоне мы катаемся и встречаемся с байкерами и мотоциклистами. И очень часто это приводит к длинным, интересным беседам, в основном о мотокультуре, о дорогах, о путешествиях, о женщинах. Сегодня я хотел поговорить о мотокультуре, потому что мы знаем американскую мотокультуру, британскую мотокультуру, даже японскую мотокультуру со всеми их фрик-бутиком. Но интересно, что мы забываем или не ценим, или не понимаем российскую, нашу родную мотокультуру.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Три невероятных особенности нашей национальной мотокультуры, которые мы не замечаем, как будто бы, но они есть. Суслика видишь? Нет, я не вижу, а он есть. И нам так нравится смотреть на разную мотокультуру разных стран, даже копировать где-то эти вещи, восхищаться или наоборот критиковать, но на себя посмотреть и подумать, а у нас же есть кайфовые вещи. Первая особенность только у нас. Есть вот это вот огромное межсезонье, ребят. И сейчас некоторые из вас скажут, да нет, Макс, да есть межсезонье и в других странах. Есть, конечно, ну, там, в Скандинавии. Но там на всю Скандинавию наберется людей и байкеров, знаете, вот на наши вот количество. Совсем чуть-чуть. На всю Финляндию живет 5 миллионов человек. Это меньше, по сути, чем в Петербурге живет. В Канаде есть межсезонье, снег выпадает, байкеры тоже затихают. Но в нашей мотокультуре межсезонье возведено прямо в какой-то, вот прямо в моем понимании, это какой-то прямо отдельный вкус жизни. Некоторые из вас скажут, да так хочется кататься круглый год. Вот сел и поехал. И просто катаешься. Я понимаю. Хочется. Но расскажу вам одну интересную историю. Всем же хочется, например, жить у моря, в тепле. И чтобы пальмы, ананасы и вот выразительные глаза, чтобы были у девушек. Вот эти знойные выразительные глаза. Ну, в общем, всем хочется вот этого лета, вечного лета, чтобы всегда тепло и всегда пальмы. Ну, хорошо, месяц вечного лета, 2 месяца, ладно, год вечного лета, 2 года вечного лета. Я знаю многих людей, которые живут там, вот там, где вечное лето. Это в какой-то момент начинает надоедать. Некоторые из вас скажут, Макс, ну это потому, что вот у нас вот эта вот смена сезона, мы привыкли к этому, поэтому нам вот это быстро надоедает, хочется какой-то движухи. Это и есть наша национальная такая вот мотокультура. У нас есть невероятная смена сезона. Потому что ты просыпаешься, у тебя все время жарко и пальмы. А у нас просыпаешься, смотришь, вроде солнце, едешь, а потом дождь, а потом снег. Я как владелец магазина, мотоэкипировки, я вам расскажу. Зимой байкеры ныряют по берлогам. И ничем ты их оттуда не выковыришь. И даже некоторые приезжают. Я потратил там усилия, вдохновил их, они приехали, померили, все. В таком предвкушении потом, классный экип, я приеду к тебе весной.
22: Так, это что такое, а?
21: Ноябрь у нас месяц, ну вообще никого, мы все залегли. Да, есть ребята, которые катаются до упота, до белых мух, а потом еще и по снегу, и по всему. Я знаю, но в большинстве это межсезонье. Оно помогает нам почувствовать вкус. Вот этот мототоксикод, который нарастает. Там в декабре все подарки всем накупил. В январе потом себе уже что-то накупил. Потом понимаешь, что ага, все, Новый год уже февраль. И в феврале чуть солнышко вышло, еще снег. И уже чувствуете, ребят, напишите, кто это понимает, кто это ощущает. Чуть-чуть потеплел, потом опять мороз. Бах, минус 30, там минус 40. Ты такой, ну ладно, день сегодня не задался. И вот начало марта. Че, весной это не пахнет? В этом году март был невероятно теплым.
1: 3 марта,
21: 8 марта, и все, самые отчаянные уже выехали. А до этого, в феврале, ты начинаешь думать, ага, ТО надо сделать, надо пойти завести мотоцикл. Его же нельзя заводить зимой, да, там есть какие-то нюансы. Да неважно, вообще никого не волнует. Ты пошел, ты его завел, ты погазовал, подышал этим выхлопом в своем гараже, либо там в паркинге. Ты накупил уже этого тюнинга, уже что-то там прикручиваешь, уже так разобрался, уже не успеваешь собрать и начинаешь шевелиться. В общем, межсезонье – это момент ожидания. Это момент нарастания вкуса. И вот ты выезжаешь. Даже вот просто домой тебе доехать. Даже кружочек вокруг дома дать. Где в мире мы еще имеем эту историю? Это прям наша национальная особенность. Сезоны меняются, и мы ждем. А ожидание – это, знаете, как медитация. Ты думаешь об этом, и вот приходит момент. Все по-разному выезжают, но в апреле уже большинство выкатывается. Уже мотовыставка прошла, уже хочется. И вот ты выкатился. И с чем сравнить? Ну, это как по молодости ты хотел секса. Помните эту историю, мужики? Тебе хочется, у тебя гормон бурлит там изо всех ушей. Ищешь. И потом вот оно случилось. Ну, или для пацанов повзрослее. 5 литров пива дал, а в туалет не пошел. Терпишь. Какой этот кайф. Ждать, терпеть, потом добиться и кайфануть. Не знаю, как вам аналогии, напишите свои. Вот с чем можно сравнить вот это ожидание мотосезона. А ведь оно у нас прямо ярко выраженное и прямо особенность наша. И в комментариях ребята всегда пишут: блин, да, жду сезон. А вот эти вот, кто у нас живет? Друзья наши любимые, Краснодарский край, Сочи, Крым, которые обязательно напишут, а что такого, я 31 декабря закрыл сезон, а 1 января открыл сезон, и ты такой смотришь. Или вот они напишут, да мы не катаемся, уже холодно у нас, плюс 15. Ожидание мотосезона добавляет вкуса к нашей мотокультуре. Согласитесь? Ну напишите, как вы ждете межсезонье, как вы его проводите. С каким наслаждением вы выезжаете потом? Второй пункт. Расстояние. Наша страна вот одаренная этими расстояниями. В Европе очень там все настолько близко. Сказать, что это плохо? Да нет, круто. Но когда ты по Европе вот прокатываешься даже между двумя странами, у нас до соседнего города. Это вот такое расстояние, как у них из страны в страну. А если у нас померить с севера на юг и с запада на восток, да ни в одной стране мира нет таких вот расстояний. Мы скажем, да вот там же везде такие дороги. Ребят, у нас есть невероятные дороги. Кто вот в регионах, ребята, напишите те дороги, которые вы кайфуете, вы ездите по ним. Я знаю, Уральский хребет, там невероятные дороги. Валдай, там невероятно красоты дороги. Байкальский, да, хребет, все, что вокруг Байкала, невероятно красиво. Владивосток и все там. А Карелия, ребята, да это же... А весь юг наш? Да, короче говоря, дорог множество. Если в Европе ты накатал там 15-20 тысяч километров, ты такой, вау, ничего себе у тебя там это путешествие. Говорил там с ребятами, они говорят, сколько? 15-20? Куда? У них там, если наворачивать кругами, столько не получится. У нас ребята из дома на работу и с работы домой за сезон накатывают 15-20 тысяч километров. А если ты отправился куда-то, из центра прям, куда на север, 2500 туда, 2500 обратно. Куда на юг, в Сочи, 2300 туда, 2300 обратно, еще там покататься. Куда? На запад, может там Беларусь, в Брест, полторашечка туда, полторашечка обратно. Я помню, как ты приезжаешь на озеро Байкал. Ты ехал, разными путями можешь ехать, приехал, уже все. Я на Байкале. Невероятно покатался. А дальше смотришь, а там почти столько же дальше. Ты такой, господи,
2: сколько можно?
21: Да когда она кончится-то, наша, это любимая родная страна. Широка она, наша страна. И это наша особенность. Я знаю, в Канаде есть всего одна дорога. Западного, там, восточное побережье. Да, проехал, обратно проехал, все. Я знаю ребят, которые выехали из Мурманска, поехали на юг, потом на запад, потом на восток, покатались месяц 40 тысяч километров по нашей стране. Потом маршрут начертили, я говорю, господи, как же вас там носило. А где-то у нас есть сайт, там я видел, парень просто уехал на лето 70 тысяч километров.
1: Да это же психопат.
21: И это все только по нашей стране. Никуда не выезжая, у нас есть возможности. Друзья, возможности. Да, нам потребуются разные мотоциклы. Потребуется много времени. Да, нам потребуется дофига денег. Но это все инструменты. А когда у тебя есть возможности, ты всего этого можешь добиться. Где-то у нас почти 500 000 мотоциклистов с категории А. Разница, статистика 400 тысяч, там 450, 500 000 и так далее. Где-то я слышал статистику, что у нас 5 миллионов мотоциклов, зарегистрированных транспортных средств. Из них где-то 1 000 000 это вот не старше там 25 лет. Где-то 400, может быть, 500 тысяч людей, которые катаются на мотоциклах. 90

0: здесь. И потом, мы прошли за 20 лет тот путь, который многие страны за 100 лет в мотокультуре проходят. Потому что мы привезли мотоциклы, потому что мы их накупили, и мы начали на них гонять. Причем неважно, какие они. Итальянские? Давай. Немецкие? Давай. Британские? Давай, британские. Индийские? Китайские? Да любые. Дайте нам мотоциклы, мы будем гонять. Это наша особенность. Вот эта жажда движения, жажда кататься на двухколесных транспортных средствах, и неважно каких. А потом мы туда и квадроциклы, и трициклы, и там все, да господи, вообще про все, что может двигаться. Это часть нашей национальной мотокультуры, ребят. Переживать за то, что у нас все мотоциклы импортные, или не переживать? А я бы не стал переживать. Может быть, с инженерной мыслью мы чуть отстаем из-за пробелов 90-е годы, но механики у нас, ребят, это вот русский левша, помните? Каждый мужик в своем гараже. Куда закрути. Доказательства могу привести. Кастом-культура в России прыгнула за короткий срок настолько высоко. Чемпионат мира по кастам сейчас не проводится, но открою вам тайну. Мы являемся чемпионами мира по кастам. Теперь до тех пор, пока не возобновятся чемпионаты мира по кастам, пока так и будет. Вы придите, посмотрите. Ребята делают проекты каждый год. Да, много проектов, которые были сделаны 10 и 20 лет назад. Я видел их шикарно. Но множество проектов. Люди просто на энтузиазме делают это. Смотришь и восхищаешься. Насколько мы, как механики, как люди, которые могут доработать мотоцикл, сделать его шикарным, сделать его красивым, сделать его необычным. Смотрите кастом-культуру. Я понимаю, что и у нее есть взлеты и падения. Я понимаю, что у нее есть сроки временные и экономические ситуации. Да много, ребят, много. Вот придумать, почему нет, легко. А вот понять, почему да, вот это сложно. История советской мотокультуры, российской мотокультуры, современной мотокультуры и то, куда эта мотокультура пойдет, историю не перепишешь. Но на ней можно научиться и двигаться дальше. И поверьте, ребята, которые вот это сейчас, альфа-поколение, наши дети и наши внуки уже перепишут эту историю за нас во всех отношениях. В том числе в отношении инженерной мысли, в отношении механики и в отношении езды. Конечно, они впитают все то, что мы им преподнесем. Повторят наши ошибки. Обязательно повторят. Знаете, я похож на своего отца больше всего в том, в чем вообще не хотел быть на него похожим. Но мы своей вот этим внутренним задором, ожиданием сезона, вот этими расстояниями и безбашенными подхватами, вот этим сесть, поехать, преодолеть себя, добиться чего-то. Вот это все они скопируют с нас и добавят к этому свое, то, что есть только у них, и двинут дальше. Мне нравится новое поколение. Ух, как они дерзкие. Жалко только, что они все снимают на камеру. А вот у нас натворил лютую дичь, а никто не знает, потому что доказательств нет. Обсуждая разную мотокультуру, я пришел к выводу одному, ребят. Мотокультура — это не просто расстояние. Это не просто ожидание, это не просто профессиональные навыки или любительское желание махнуть куда-нибудь. Это не просто путешествие, это не просто мотоциклы, на которых мы ездим. Мотокультура — это вы, ребят. Я обожаю наших байкеров и мотоциклистов. Невероятные ребята, с историей невероятной, просто с мыслями потрясающими, идеями, которые превосходят все на свете. Та субстанция, которая периодически бьет им в голову, ну просто караул. И находиться рядом с ними, когда они воплощают эти идеи, да даже когда они просто рождают их в своей голове и высказывают эти идеи, когда они собираются вместе, гоняют вместе, отдыхают вместе. Это единственное, что нас объединяет. Это любовь к этому двухколесному чуду. Вы, ребята, и есть главная особенность нашей национальной мотокультуры. Поэтому всех обнял. С вами был Макс Дед.
1: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
2: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Тем не менее, детейлинг, в принципе, это просто глубокая очистка. Это просто вот то, что есть, то, что запылилось, там немножко шероховатым стало заполировать, и оно заиграет как бы старыми красками. Это понятно. А как быть, если есть сколы такие вот до металла? Вот ты заезжаешь на автомобиле, например, на какой-нибудь детейлинг, у тебя там здесь у тебя скол, тут уже ржавчинка, там уголок двери, ну там в районе фар, капота. Я раньше понимал, что вот это детейлинг, когда красочкой чуть-чуть туда капают. То есть сначала до металла все вычищают, чтобы там... А на мотоциклах как?
2: То же самое. Ржавчину также убираем, ну, если это возможно убрать. Потому что есть вещи, где ты убираешь ржавчину, видишь, там просто металл, либо хром спучился. То есть у тебя уже кратеры, ну, ты очистил, но кратеры остались, ты уже ничего не сделаешь, к сожалению.
1: Кратеры – такое слово.
2: Ну да, да. Там реально выглядит, как будто это жерло вулкана, но только с ржавчиной, а не с лавой. А царапины, сколы и прочее тоже можно закапывать, но в цвет практически нереально попасть, потому что на машине у тебя есть палитра цвета, да, ты можешь пойти в какой-нибудь автомагазин, магазин, который краской торгует, они по палитре просто там тебе налили пробничек такой, ну, маленькая-маленькая баночка, да, подкапал. На мотоциклах так не работает. Берешь элемент какой-то, который можно снять, может, баг, не знаю, и идешь с ним в магазин, даешь, говоришь, ковариста, вот, подбери мне, пожалуйста, ждешь там несколько дней, иногда неделю, и вот ради вот этой маленькой точечки, царапочки, так происходит. Только на круг это выходит куча денег, и человек, для которого ты это делаешь, чаще всего такой, так, вот эта царапина, которая там 2 сантиметра, ее, чтобы закапать,
1: надо какую-то сумму денег. Рублей.
2: Ну, не 100, конечно, намного меньше, но тем не менее, обычно отказываются все. Но это можно брать при большом желании. Тут же у нас есть цифра только от, а до скольки у нас нету финиша, потому что по вашему ТЗ можно что угодно сделать. А на мотоциклах чаще всего, особенно на Харли, достаточно дорогая и сложная покраска, поэтому там и краска стоит достаточно дорого.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
5: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
6: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
7: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
8: Добрались все-таки до Смоленска.
9: Мотогруппировка «Скототуризм».
10: Это Илья Шанин.
11: Это Антон Тульский у микрофона.
12: Дмитрий Васильев.
13: Ближе Лефри из Болгарии.
14: С вами Олег Капхай.
2: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
15: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет. Вот, там дорога.
16: А дальше?
17: Мьюзик.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну а осень понемногу набирает обороты. И вместе с очередным витком нехватки бензина на заправках превращает конец этого мотосезона в очередное испытание. Конечно, все мы знаем старую поговорку, что байкер должен страдать. Но все же очень хочется надеяться, что в этом году еще получится покататься и насладиться поездками на мотоцикле. Лично у меня еще осталось больше половины бака, и я надеюсь, это поможет мне выехать на пару прохватов и получить удовольствие перед тем, как мотоцикл отправится на зимнее хранение. Я искренне всем нам желаю терпения и побольше возможностей не только страдать, но и радоваться жизни, особенно за рулем наших стальных коней. Ну а что касается погоды, то первая половина недели в Санкт-Петербурге ожидается без дождей. А вот начиная с четверга нас ждут дожди, которые, к сожалению, в выходные по прогнозам синоптиков будут идти целые дни. В общем, типичная петербургская осень. Но при этом средняя температура воздуха все еще составит около 15 градусов тепла. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 16 сентября в среду состоится очередная встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Ну а старт колонны запланирован на 21:00. В случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Ну а также, как обычно, в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. Ну а также я отдельно хотел бы напомнить, что вы можете написать в редакцию Моторадио с анонсом вашего мероприятия, которое, вполне возможно, мы включим в эту программу на следующей неделе. Мы искренне будем рады рассказать о вашем мероприятии всем слушателям Моторадио. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 18 сентября в пятницу в Санкт-Петербургском планетарии по адресу Александровский парк, дом 4, состоится концерт «Трибьют под звездами Scorpions Still Loving You». Величайшие баллады рок-музыки, небо полное звезд, трогательность Wind of Change и метеоритные дожди на огромном куполе, Still Loving You и солнце, садящееся за горизонт, Send Me an Angel и свет, пробивающийся из самой глубины космоса. Концерт, в котором переплетается любовь и мечты, музыка и космос. На этом концерте легендарные рок-хиты приобретут особенную глубину, полную эмоций. Звук рояля в акустике зала, глубина виолончели и голос солиста Александринского театра Максима Яковлева. На концерте прозвучит не только Scorpions, вы услышите также избранные хиты Aerosmith и других великих легенд рок-музыки. Это определенно вечер для тех, кто вырос на рок-музыке, и для тех, кто открывает ее величие. Для тех, кто записывал клипы на кассету, и для тех, кто полюбил ее в эпоху стримингов. Я однозначно считаю это очень интересным и красивым мероприятием, которому точно стоит уделить внимание. Ну а начало концерта запланировано на 21:00. 19 сентября в субботу в лютеранской церкви Яани Кирик по адресу улица Декабристов, дом 54А, состоится концерт Radiohead симфонический трибют при свечах в старинном соборе. В этот вечер культовые композиции Radiohead обретут новое звучание в исполнении оркестра, сохраняя свою хрупкость, искренность и эмоциональную честность. Высота струнных заменит пронзительность гитар, рояль и оркестровая мощь добавят нужную глубину звучанию. Под сводами собора музыка группы прозвучит особенно органично. Атмосферные гармонии и меланхоличная красота их песен естественно сливаются с живой акустикой старинной церкви и мягким светом свечей. В программе самые главные хиты и знаковые композиции Radiohead в бережных симфонических аранжировках, которые усиливают звучание оригиналов, не теряя их настроения и красоты. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю всем, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться к мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости! На этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых дней до завершения мотосезона. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Analyste financier associatif.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Best Radio.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Опять-таки, многие допускают, когда самостоятельно хранят мотоциклы, они накрывают их плотными чехлами, предназначенными для улицы. Это делать категорически нельзя, потому что все тот же конденсат, все это вырабатывается, детали ржавеют, пластик тоже немножко портится. Ну, все, то есть это для всего очень плохо. Поэтому подходить к хранению надо грамотно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
2: Подробности в интернете.
3: Best.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1037 дорожно-транспортных происшествий. В том числе 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 5 человек, в том числе 2 детей. Ранения различной степени тяжести получил 61 человек, в том числе 9 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб 1 человек. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Radio, Radio. Best.

0: все могут короли. Философия и практика легендарного бренда, производителя мотоциклов Royal Enfield.
1: Всем привет, дорогие друзья, с вами Алена Рубинс, и это программа «Все могут короли». Да-да-да, вы не ослышались, это абсолютно новая программа, и корона вовсе не жмет. Дело в том, что данная рубрика будет выходить при поддержке легендарной марки мотоциклов Royal Enfield, о которой уже наверняка многие слышали. Да-да, ведь это старейший производитель мотоциклов, потому что первый байк Royal Enfield сошел с конвейера в 1901 году, друзья. Да-да, тот самый первый мотоцикл, разработанный Бобом Уолкером Смитом и французом Жюлем Габле. Этот мотоцикл впервые был представлен на мотошоу Стэнли в Лондоне. И вот эта вот замечательная индийская марка с абсолютно классическими английскими корнями уже покорила весь мир. Но я много еще расскажу вам о бренде, много чего расскажут вам об этом бренде представители марки, в том числе с Милой Тихоновой, главой Royal Enfield Riders Club. Мы уже побывали в прямом эфире Моторадио, и еще будут гости интересные приходить. Но в этой программе будет что-то тематически отобрано и рассказано. И поэтому спешу вам рассказать прежде всего о мероприятии, которое состоится уже очень скоро. Почему и зачем? Потому что если вы уже купили мотоцикл Royal Enfield, но не в курсе, какие происходят мероприятия, если вы планируете буквально на днях стать счастливым владельцем этого мотоцикла, данная информация вам, друзья, конечно же, подойдет. И речь пойдет про единый заезд владельцев Royal Enfield One Ride. Итак, 20 сентября 2026 года с первыми лучами солнца в разных часовых поясах от Мумбаи до Мадрида, от Сан-Паулу до Сиднея Royal Enfield объединит энтузиастов разных континентов и культур, связанных общей любовью к мотоциклам. Вот уже 15 лет каждый год Royal Enfield воплощает философию настоящего мотоциклизма – Pure Motorcycling, вдохновляя райдеров делать мир еще лучше. В нашей стране единый заезд пройдет уже в третий раз. В год своего 125-летия Royal Enfield поддержит масштабные инициативы по сохранению гималайского снежного барса. Гималаи всегда занимали особое место в сердце сообщества Royal Enfield. Для райдеров это место паломничества, а для снежного барса – родной дом. В этом году мы выводим нашу связь с Гималаями на новый уровень. Участие каждого райдера One Ride обернется реальной финансовой поддержкой программы по сохранению снежного барса, отмечает Мохит Джаджаял, президент по бренду и стратегии Royal Enfield. Вот так вот, друзья, мы не просто выезжаем на улицы разных совершенно городов мира, мы не просто наполняем наши социальные сети красивыми фотографиями, мы не просто кайфуем от общения с друзьями, мы таким вот образом поддерживаем снежного барса, прекрасного грациозного зверя, который действительно нуждается в нашей помощи. Сегодня популяция снежного барса в Индии насчитывает всего 718 особей. Через свою социальную миссию Royal Enfield уже защищает более 10 500 квадратных километров их естественной среды обитания. Я считаю, что это очень важно, поддержать барсов и не только. Итак, планируя превзойти невероятный успех 2025 года, а тогда в заезде приняло участие более 53 тысяч мотоциклов, организаторы нацелены совершить 1600 заездов в 60 странах мира. Дорогие друзья, владельцы мотоциклов Royal Enfield, будущие и настоящие, давайте поддержим глобальную инициативу и станем участниками мирового события. Что для этого нужно сделать? Ну, как я уже вам говорила, купить мотоцикл Royal Enfield или, возможно, попробовать где-нибудь взять его в аренду, да, такое тоже возможно, и просто приехать на место старта. Мероприятие очень масштабное, информация о нем будет совершенно во всех социальных сетях бренда. А в России это социальная сеть ВКонтакте, есть официальная группа Royal Enfield Riders Club. Там вы всегда найдете самые интересные новости, там вы всегда сможете почитать про мотоциклы, посмотреть фотографии с заездов и получить всю необходимую информацию. Маленький такой секретик, все официальные заезды Royal Enfield сопровождают великолепные фотографы, в том числе один фотограф у нас есть в Петербурге, это Алена. Все прекрасно ее знают, фотографии получаются просто бомбические, очень красивый и замечательный. Поэтому запишите в ваших календарях 20 сентября 2026 года. Не планируйте ничего на этот день. Приезжайте на место старта с полными баками, с хорошим настроением, с желанием прекрасно провести этот отличный день. Ну, а если вы еще пока не знаете, где вы можете приобрести мотоциклы Royal Enfield, ну, или хотя бы просто на них посмотреть, друзья, вся эта информация тоже в открытом доступе лежит на сайте royalenfield.com. Пожалуйста, в группе ВКонтакте, в социальных сетях и в других сетях социальных есть информация, где посмотреть, купить, посидеть, потрогать мотоциклы Royal Enfield. Ну, а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Любите себя, катайтесь на мотоциклах Royal Enfield, и пусть с вами прибудет удача и доброта.
0: Все могут короли. Философия легендарного бренда-производителя мотоциклов Royal Enfield. Записано при дружеской поддержке мотосообщества Royal Enfield Riders Club Russia и официального дистрибьютора бренда в России. Подробности в интернете.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 сентября по новому стилю в 1847 году в селе Жадовка Саратовской губернии родился Павел Николаевич Яблочков, великий русский электротехник и предприниматель. Он в 1871 году поступил на должность помощника начальника телеграфной службы Московско-Курской железной дороги. В это время при Московском политехническом музее был создан кружок любителей электротехники. И здесь, в частности, Яблочков узнал об опытах по освещению улиц и помещений электрическими лампами. Уйдя со службы на телеграфе, Яблочков в 1874 году открыл в Москве мастерскую физических приборов. Это был центр смелых и остроумных электротехнических мероприятий, блиставших новизной и опередивших на 20 лет течение своего времени, так вспоминал один из современников. В конце 1875 года Яблочков уехал в Париж, где на начало следующего года завершил разработку конструкции электрической свечи и в марте получил патент на нее. Система освещения Яблочкова, получившая название «Русский свет», была продемонстрирована на Всемирном выставке в Париже в 1878 году и воспользовалась исключительным успехом. Кстати, во многих странах мира, включая и саму Францию. Там были заложены основы коммерческой эксплуатации этого нового изобретенного в России прибора. Когда же более дешевые экономичные лампы накаливания Эдисона вытеснили лампы Яблочкова из домов и улиц, они не исчезли, подобно другим изобретениям. Они до сих пор служат в армиях и флотах всего мира. И служат до сих пор. Потому что нет ничего ярче на Земле прямой электрической дуги. Всего доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
2: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
3: Да ты с ума сошла!
4: Да первые лужи!
5: Это же так страшно!
3: Мувитон!
6: Куда тебе такой мотоцикл?
4: Куда ты поедешь на нем?
6: Возьми себе попроще.
4: На кухню!
6: Полезла она на мотоцикл.
7: Как ты будешь на нем ездить?
8: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
9: Your lifestyle. Best.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А там нельзя, чтобы кто-то находился вообще, да?
2: В фургоне?
1: Или, ну, предположим, был бы у вас рабочий, который специально для этого предназначен. Там вообще по технике безопасности может кто-то быть?
2: Нет, по закону нельзя. То есть это должна быть тогда грузопассажирская машина, должны быть пассажирские места.
1: А да. Есть такие законы, да?
2: Ну, это грузовой автомобиль, при большей сути, в кузове, это грузовой автомобиль. В грузовом автомобиле.
1: Но это микроавтобус, большой микроавтобус.
2: Да, но если мы говорим о перевозке пассажиров, там должны быть места, оборудованные для пассажиров. Кресла, ремни безопасности и так далее. В кузове мы максимум можем растянуть его стяжками, но, как я говорил, они есть мягкие, ничего не натрется.
1: Это понятно, это базовые вещи.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Помог же тебе опыт предыдущих мастерских? И уже вот когда вот эту собирали, то что-то ты уже сделал, работал над ошибками, или там вместе с Павлом, и как-то что-то учли. То есть какие-то вещи, например, должны быть обязательно, на ваш взгляд, и они у вас там образовались, там, я не знаю, там какой-нибудь сверлильный станок, вот он по жизни должен быть всегда. А какие-то штуки оказались, ну, не очень такие нужные, и вы, соответственно, их там, ну, у себя не построили.
2: Да, конечно, оптимизация была. Блин, самый банальный пример, по тем же самым инструментам, по тем станкам, какие нам нужны, какие не нужны. То же самое, что монтажный станок. Мы знаем, что вот эти бренды хорошо работают, зачем нам другие? Эти бренды можно обслужить, на них можно купить расходники, вот оптимально. Там с инструментами есть некоторые инструменты, которые вообще тебе не нужны. Да? Ты можешь купить, им вот красиво лежать на полке, кучу денег отдашь. То есть с инструментами, с ведением клиентов то же самое, да, как правильно вести базу, тоже переделать, потому что до этого у нас были эксперименты, мы нашли идеальный способ, так удобнее для клиента, так удобнее для себя, все можно отследить, все можно проверить, ну и да, оптимизация максимальная была.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Уважаемые авто и мотолюбители, по оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1037 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 5 человек, в том числе 2 детей. Ранения различной степени тяжести получил 61 человек, в том числе 9 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб 1 человек. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Моторадио.

0: just let me tell you, mes amis, I'm still loving you.
1: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
2: Там аккумулятор подзарядить, это, наверное, самое простое. Но, может быть, что-то можно такое сделать еще с мотоциклом. Вот он стоит рядом, и да, приложить
3: самое
2: руки.
3: Самое банальное, да, это да, вот установка дуг, то, что мы в прошлый раз рассказывали.
2: Да, например.
3: Мы же делаем дуги, там, площадки, платформы эти центральные, там, и так далее, и тому подобное. Вот, вот такая опция у нас есть как раз за зиму. В спокойном режиме все это сделать, сварить, установить. Например, вот у нас стоят Dark Flag сейчас, 4 штуки.
2: Кто-кто?
3: Dark Flag, бенда Dark Flag. Вот, а на них вообще не существует никакого, назовем это кастомом. Вот, а запросы есть, и много запросов. Вот на такие, например, мы мотоциклы варим, делаем все, чтобы по красоте было. Чтобы там пакеты повесить и поехать далеко-далеко
4: путешествие.
1: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Golden Hits.

0: St. Petersburg. Do you want a good music?
1: Группа Beatles на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
6: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
7: Тяжелый день.
8: Вечер тоже будет нелегким.
9: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
10: И тяжелый день покажется легким.

0: мне хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Привет, Питер! Привет всем, кто слушает нас в пути, в гараже или дома, глядя на залитые дождем питерские улицы. На связи Моторадио, у микрофона Кирилл Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фурдувинт МС». И еженедельный подкаст «Попутный ветер морской столицы». Для нашего любимого города дождь – это не аномалия, это, можно сказать, штатная погода, неотъемлемая часть нашей городской атмосферы. Любой питерский байкер, выезжая утром при ясном солнце, подсознательно готов к тому, что через пару часов небо затянет свинцовыми тучами и начнется плотный ливень. Пару недель назад мы говорили с вами в этой студии о том, как важно доверять своему механику и держать байк в идеальном техническом состоянии. И поверьте, в дождливую погоду эта тема раскрывается на все 100%. Сегодня я хочу поднять очень серьезный, жесткий и честный разговор без пафоса. Чистая физика, дорожная практика и безопасность. Тема сегодняшнего подкаста – риски езды на мотоцикле в дождь. Мы разберем, почему мокрый асфальт не прощает ошибок и с какими невидимыми врагами сталкивается мотоциклист, когда небо разверзается над его шлемом. Давайте начнем с самого коварного физического явления, с которым может столкнуться любой водитель. Но для мотоциклиста оно часто становится роковым. Это аквапланирование. Что это такое, простыми словами? Это момент, когда шина нашего байка теряет прямой контакт с дорожным покрытием и начинает буквально плыть по тонкой водяной пленке. Вода просто не успевает отводиться через канавки протектора, и между резиной и асфальтом образуется так называемый водяной клин. В эту секунду твой тяжелый круизер или стремительный спортбайк превращается в неуправляемый снаряд, летящий как по льду. Физика процесса такова: как только началось аквапланирование, любое движение рулем, любая попытка резко затормозить или добавить газ мгновенно срывает мотоцикл в неконтролируемый занос. На двух колесах это означает только одно – жесткое падение. Запомните, глубина протектора и правильное давление в шинах в дождь – это ваши главные союзники. Но даже если не спасут, если вы летите по глубокой колее на высокой скорости, единственное противоядие плавно, без рывков, сбрасывает скорость еще до того, как вы въехали в залитый водный участок. Второй враг, который подстерегает нас на мокрой дороге, это лужи. Точнее, то, что они в себе скрывают. Питерские дороги, а еще и региональные трассы, бывают обманчивы. Красивая зеркальная гладь лужи на асфальте может казаться безобидной водичкой глубиной в пару сантиметров. Но на деле там под водой может прятаться огромная глубокая яма с острыми краями. Это ростовой окоп для стрельбы с лошади стоя, да? Открытый люк или забытый строителями кусок арматуры. Когда колесо автомобиля влетает в такую скрытую ловушку, водитель рискует пробить подвеску или погнуть диск. Когда туда на скорости влетает мотоцикл, удар огромной силы передается на руль, переднее колесо либо наглухо блокируется, либо уходит в сторону. Перелет через руль или хай-сайд в таких условиях – классика жанра. В дождь любая лужа должна восприниматься вами как потенциальное минное поле. Оценивайте траекторию заранее и никогда не штурмуйте водные преграды наобум. Вот у меня в районе проходит не первый год стройка, и в ливне впору пользоваться лоцией, потому что строящуюся дорогу заливает, и где там опасность в воде, черт ее знает. Глубина места бывает сантиметров 20-30, идешь по этой грязной глади, по командирским ориентирам, на траверзе того дерева слева яма, на створе фонарного столба снятый асфальт. Следующий фактор – это колоссальное катастрофическое снижение вашей заметности на дороге. В сухую-то погоду мотоциклисты и так замечают с трудом. Мы все знаем эту вечную проблему. Я его не видел, я не посмотрел в зеркало. А теперь представьте, что происходит в сильный ливень. Окна автомобилей мгновенно запотевают, боковые зеркала покрываются каплями и грязью. Дворники работают на пределе возможностей, размазывая водно-масляную взвесь по лобовому стеклу. Водитель машины в этот момент сосредоточен только на том, чтобы разглядеть габариты идущего впереди грузовика. Маленький силуэт мотоцикла, даже с включенной фарой, в пелене водяной пыли, которую поднимают колеса фур, становится абсолютно невидимым. Вы растворяетесь в сером шуме. В таких условиях вы должны ехать с четким пониманием. Вас никто не видит. Вообще никто. Забудьте про резкие перестроения, забудьте про игру в шашки. Включайте аварийку, если она есть. Надевайте яркие дождевики со светоотражающими элементами. И держите такую дистанцию, которая позволит вам среагировать, или идущая впереди машина резко ударит по тормозам, чтобы вы могли уклониться. А теперь давайте перенесемся внутрь шлема, да? Ну, каждый ездит, как говорится, в своем шлеме, я там в брейнкэпе с очками, что в ливень вообще катастрофично заливает просто все. Ну, опасность номер 4 – это заливание и запотевание визора, например, да? Либо запотевание очков, они сразу изнутри начинают потеть. Когда дождь бьет в лицо, твое зрение сужается до минимума. Вода снаружи покрывает визор сплошной пленкой, искажая дорожные знаки и огни стоп-сигналов. Но это полбеды. Изнутри от твоего горячего дыхания визор начинает стремительно запотевать. Ты оказываешься в ловушке, закрываешь шлем полностью, ничего не видишь из-за тумана. Приоткрываешь стекло, чтобы пошел воздух, ледяные капли летят прямо в глаза и режут взгляд. Современные пинлоки, гидрофобные спреи, антидождь немного спасают ситуацию, но в сильный ливень они тоже сдаются. Потеря видимости на мотоцикле может привести просто элементарно к панике, а паника ведет к судорожным неправильным действиям. Если чувствуете, что слепнете, не пытаясь исправить это на ходу, протирая стекло грязной перчаткой, там плавный маневр к обочине, остановка, очистка стекла только так. Ну и наконец пятый, чисто человеческий фактор, о котором редко пишут в учебниках по вождению, это физическое состояние самого райдера. Скованность движений, когда ты промок до нитки. Каким бы крутым и дорогим ни был твой экип при затяжном питерском ливне или прохвате куда-нибудь, не знаю, там, в дальнике. А вода рано или поздно найдет дырочку, как говорится. Она потечет за шиворот, зальет перчатки, пропитает мотоботы. Температура тела начнет стремительно падать. Во сколько раз, как мы помним из физики, теплоотдача воды выше воздуха? Почти в 25 раз. Организм включает режим выживания. Твои мышцы каменеют, пальцы рук синеют и теряют чувствительность. Тебе начинает бить крупная дрожь. В таком состоянии ты больше не можешь ювелирно дозировать усилия на ручке газа или аккуратно плавно нажимать на рычаг переднего тормоза. Движения становятся деревянными, ломанными, заторможенными. Мозг, занятый обогревом тела, начинает соображать медленнее, реакция падает в разы. Скованный, замерзший мотоциклист на дороге – это прямая угроза самому себе. Не нужно играть в железных людей. Намокли, замерзли, ищите ближайшую заправку или кафе. Горячий чай, полчаса в тепле, сухие перчатки из кофра – это то, что вернет вам адекватность и спасет жизнь. Подводя итог, скажу так, езда в дождь – это не про скорость и не про демонстрацию крутизны. Это про выдержку, плавность и максимальную концентрацию. В дождь все твои действия на байке должны быть мягкими. Плавный газ, плавное торможение обоими тормозами, минимальные углы наклона в поворотах. Уважайте стихию, следите за техникой, берегите себя и помните, что дома нас всех очень ждут. С вами был Кирилл Джун, мотоклуб ВМФ специально для Моторадио. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Пусть ваш путь всегда будет безопасным, а небо над головой ясным. Увидимся на дорогах. Попутного ветра, друзья!
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 сентября по новому стилю в 1847 году в селе Жадовка Саратовской губернии родился Павел Николаевич Яблочков, великий русский электротехник и предприниматель. Он в 1871 году поступил на должность помощника начальника телеграфной службы Московско-Курской железной дороги. В это время при Московском политехническом музее был создан кружок любителей электротехники. И здесь, в частности, Яблочков узнал об опытах по освещению улиц и помещений электрическими лампами. Уйдя со службы на телеграфе, Яблочков в 1874 году открыл в Москве мастерскую физических приборов. Это был центр смелых и остроумных электротехнических мероприятий, блиставших новизной и опередивших на 20 лет течение своего времени, так вспоминал один из современников. В конце 1875 года Яблочков уехал в Париж, где на начало следующего года завершил разработку конструкции электрической свечи и в марте получил патент на нее. Система освещения Яблочкова, получившая название «Русский свет», была продемонстрирована на Всемирном выставке в Париже в 1878 году и воспользовалась исключительным успехом. Кстати, во многих странах мира, включая и саму Францию, там были заложены основы коммерческой эксплуатации этого нового изобретенного в России прибора. Когда же более дешевые экономичные лампы накаливания Эдисона вытеснили лампы Яблочкова из домов и улиц, они не исчезли, подобно другим изобретениям. Они до сих пор служат в армиях и флотах всего мира. И служат до сих пор. Потому что нет ничего ярче на Земле прямой электрической дуги. Всего доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет. В студии Влад Игойлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 14 сентября 2026 года. Половина первого месяца осени практически пролетела, и мы с вами приступаем к изучению года 1973 в жизни рокеров из группы Black Sabbath. Именно в этом году вышел один из лучших альбомов группы под названием «Sabbath Bloody Sabbath».

В истории рок-н-ролла существует немало таких альбомов, мнение публики о которых куда как выше, нежели чем у самих артистов, их записавших. Ну, или не всех артистов, а имеется в виду лишь часть музыкантов конкретной группы. Пятый альбом группы Black Sabbath под названием Sabbath Bloody Sabbath оказался именно таким. Это подлинная классика самой группы и хэви-металла как стиля. О пластинке намеренно скандальное оформление обложки и одновременно мнение вокалиста Оззи Осборна о нем как о работе, цитата, «на которой Black Sabbath закончился», конец цитаты. Так что же именно не понравилось Оззи? По окончании мирового турне в поддержку предыдущего альбома Wall 4, вышедшем в 1972 году, музыканты Black Sabbath вернулись в Лос-Анджелес, чтобы приступить к работе в той же студии Record Plant. Увы, группа была вымотана длительным туром и собственными излишествами в нем. По словам лидера группы, гитариста Тони Айоми, цитата, «Мои коллеги сидели и ждали, когда у меня появятся какие-либо идеи, чтобы оформить их в виде новых песен. Но я не мог написать ничего, то есть вообще ничего. А мои коллеги просто не хотели создавать материал самостоятельно». Конец цитаты. С месяц помучившись, в теплых краях музыканты вернулись на родину, точнее в студию, в настоящем замке Clearwell, известную большинству меломанов по записи там альбома группы Deep Purple под названием Burn, вышедшим в 1973 году. Именно там и родились 8 пьес, доказывающие всем и каждому, что Black Sabbath — это больше, гораздо больше, нежели чем просто могучие рифы и злобный вокал. Да, без разговоров о призраках в коридорах замка во время написания и записи материала не обходится даже сейчас. Но всегда надо помнить, что альбом «Sabbath Bloody Sabbath» как единый начался с написания Тони Айоми рифа к титульному номеру, прозвучавшему в начале нашей радиопередачи. Именно этот риф оказался фундаментом завидного качества альбома. Однако, не титульным номером единым силен данный альбом, и эстафетную палочку перенимая следующий трек альбома, который называется «National Acrobats».

Можно сказать, что альбом «Sabbath Bloody Sabbath» стал в известном роде сольным альбомом Тони в формате собственной группы. Музыкальные идеи на 90% были его собственными. Такие работы были не редкостью в 70-е. Достаточно вспомнить хотя бы альбом группы Uriah Heep под названием «High and Mighty», вышедший в 1976 году. Но они всегда, они, эти альбомы, позволяли взглянуть на группу зачастую с очень неожиданной стороны. Плюс настроение Тони сочинять и исполнять непростую музыку сильно повлияло их американское совместное турне с титанами арт-рока группой Yes. Акустические гитары и флейты на альбоме Black Sabbath, инструментал исключительно для акустических гитар и фортепиано, пьеса, написанная на синтезаторе по разным источникам, то ли MOOC, то ли ARP-2600, помпезная аранжировка и все в этом духе. И все это про альбом «Sabbath Bloody Sabbath», точнее, про его пьесы под названием «Looking for Today», «Fluff», назван так по кличке диджея BBC радио Алана Фримена, в которой за клавишные партии отвечал музыкант группы Yes Рик Уэйкман. Причем подобное разнообразие, шедшее от увлечения Тони не только музыкой коллег Yes, но и оркестровыми аранжировками последних сверхудачных альбомов соотечественников The Who, удачно соседствовал с монолитностью пьесы, например, уже прозвучавшей в нашей передаче National Acrobat. Своего рода привет уже классическому звуку Black Sabbath, как устоявшейся группы. И, несмотря на прекрасный коммерческий успех альбома, 4 место в Великобритании, 11 в Billboard Top 200 в США, что более чем круто, менее чем через год лично Тони Айоми отозвался об альбоме Sabbath Bloody Sabbath в следующем ключе. Цитата. «Альбом, строго говоря, вовсе не Black Sabbath». Конец цитаты. А Оззи Осборн сильно задним числом оценивал эту работу как, опять-таки цитата, «последний великий альбом группы, где баланс между нашим традиционным звучанием и экспериментами оказался идеальным». Конец цитаты. Результатом усложнения музыкального материала стало и то, что в концертный состав группы был взят клавишник по имени Джеральд Вудров, игравший, правда, за кулисами и так и не ставший официальным участником Black Sabbath. Зато через несколько лет Джеральд сделал себе имя, работая над первыми двумя альбомами вокалиста группы Led Zeppelin Роберта Планта. Тем временем мы возвращаемся к песням альбома и слушаем очередную. А это трек с интересным названием «Сабракадабра».

Отдельного разговора заслушивают текст пьесы «Sabbath Bloody Sabbath». Бас-гитарист Гизер Батлер развернулся с ними вовсю, верно полагая, что при усложнении музыки необходимо уходить от прямолинейной и мрачной песенной тематики раннего творчества группы. На тот момент Гизер зачитывался книгами первопроходца научной фантастики Герберта Уэллса и считал, что необходимо рассказывать слушателям о будущем, но главное о том, как это будущее влияет на настоящее. В результате тексты пьес «A National Acrobat» и «Spiral Architect», к примеру, повествовали о вопросах происхождения жизни на Земле в целом и каждого человека в отдельности, и были не менее закрученными, чем у новообретенных друзей-музыкантов, то есть их коллег по группе Yes. Зато обложка альбома стала, после наразного фирмы грамзаписи «Перевернутого креста» с разворотом дебютного безымянного 70-го года, вторым и последним мнимым доказательством того, что группа Black Sabbath — это абсолютно сатанинская организация, и никак иначе. Это же представление вследствие

казалось, принесено и на Оззи Осборна лично. Заокеанское моральное большинство до сих пор считает его так называемым «князем тьмы». И никак не менее. Запоминающееся оформление обложки альбома «Sabbath Bloody Sabbath» — это дело рук американского художника-оформителя по имени Дрю Стразан. Впоследствии этот художник создал афиши к таким всем известным кинофильмам, как «Индиана Джонс», «Назад в будущее» и «Звездные войны». По словам Осборна, цитата, «лицевая сторона обложки изображает человека на смертном ложе, окруженном демонами. Но это не демоны, это сам умирающий человек в разные периоды своей жизни. На обратной стороне обложки этого же человека оплакивают его лучшие друзья. Обложка рассказывает нам, что в каждом человеке есть и хорошая, и плохая сторона». Конец цитаты. Ну, не добавить, не прибавить. Шрифтовая графика выполнена дизайнером Джеффом Хелпином, о котором часто говорят, что он в одиночку определил графический имидж хэви-металла. И глядя на обложку альбома «Sabbath Bloody Sabbath», ты понимаешь, что это недалеко от истины. Резюме. Альбом «Sabbath Bloody Sabbath» стал одним из лучших у группы за всю карьеру и, безусловно, таковым по состоянию на 1973 году. Но все же с вершины есть только один путь — это вниз. И с не самыми лучшими предчувствиями Осборн и начавшийся вокруг группы совершенно не музыкальный, но менеджерской тюрьмой, квартет въехал в полосу затяжного кризиса. На музыку группы этот кризис, правда, повлиял самым затейливым образом. А если быть точнее, то все это отразилось на дальнейших работах коллектива. Однако, об этом в наших следующих выпусках. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. Конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Восемьсот километров проехать на Тульце — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Ближе Лефт из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Ага. Вот, там дорога,
16: а дальше не касается. Radio for bikers, from bikers.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Моторадио. Твой стиль, твой стиль, твой стиль.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Analyste financier associé.
3: Окно Париж.
4: Sont très mal classés dans notre classement.
3: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. В этом 2026 году исполнилось 20 лет, как во Франции был принят закон «ДАТВСИ». Это французский закон об авторском праве и смежных правах в информационном обществе. Парламент обсуждал введение DRM – защиты и наказания за нелегальное скачивание информации, имеющее авторское право. Пока политики спорили о глобальной лицензии, продажи CD продолжали стремительное падение. На этом фоне легальная цифровая музыка только зарождалась, а iTunes France укреплял свои позиции. И все же 2006 год во Франции получился очень насыщенным. От победителей телешоу и вирусных пародий до старых каверов и признания новой волны артистов на национальной премии. Как обычно, начну с сетки хит-парада Франции. И год открывает «La camisa negra» – «Черная рубашка». Она была выпущена в Европе 25 января 2005 года. Я не оговорилась, именно в 2005, но переиздана в 2006 году. Этот музыкальный трек быстро стал мировым хитом, достигнув вершины европейских чартов. Далее «Жвуле» – «Я хотел» – сингл марокканско-французского R&B-певца Амина, взятый из его альбома «Au-delà des rêves» – «За пределами снов», возглавил хит-парад с 21 января 2006 года. Затем его позиции в чартах снизились, но в общей сложности сингл провел 10 недель в топ-10. В итоге он получил золотой сертификат «Snap». Песня – это проникновенная баллада о безответной любви. Лирический герой рассказывает девушке, что готов был ради нее на все. «Я хотел достать луну. Я хотел достать даже солнце». Он готов дарить драгоценности, положить мир к ее ногам, но ей нужна была только дружба. «Но ты хотела быть только моей подругой». Слушаем. Амин. Жвуле.

Четвертую неделю забирает Нальвен Лерой с песней «Нульвен Гу» из ее второго студийного альбома «Histoire Naturelle». Интересно, что сингл был выпущен 23 января, а в цифровом формате еще в начале декабря 2005 года. Что я и говорила, цифра начинает опережать LP и CD и постепенно их вытеснять по распространению. Но вернусь к исполнителю и песне. «Нульвен Гу» была написана в соавторстве с известными французскими авторами-исполнителями Аленом Сушоном, Лораном Вульзи и самой Нальвен. И это был ее первый сингл, который возглавил хит-парад Франции, пускай хоть только и на неделю. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет Нальвен Лерой. «Нульвен Гу».

А тем временем Мадонна со своим цифровым треком «Hung Up» с начала года и до шестой недели включительно крепко удерживает вершину пьедестала на цифровых носителях. С 7 по 11 неделю остаются Узукеро и Мана с песней «Байла Морена» или «Байла Секси Тинг». Впервые она была выпущена как сингл 5 лет назад в 2001 году под названием «Байла Секси Тинг». Версия 2006 года была выпущена как сингл с Мана, как саундтрек к фильму «Бронзовые 3». И заняла первое место по продажам во Франции. Эту неприступную крепость разбивает Пиглу, поющий 3D-анимированный пингвиненок с песней «Le Papa Pingouin» – «Папа Пингвин». Главный герой танцевального проекта в стиле «Bubblegum». Он был создан Филиппом Кассенбеком, французским музыкальным продюсером, еще в 2005 году в честь рождения его первой дочери. Но во Франции вышел в лидеры 25 марта, 12-я неделя, и почти месяц удерживал это лидерство. Слушаем. Пиглу. Папа Пингвин.

0: 18-я неделя у Шакиры с синглом «Hips Don't Lie».
1: Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man.
0: Вдохновением для песни послужила композиция из фильма «Грязные танцы 2». Этот фильм является несвязным приквелом или переосмыслением блокбастера «Грязные танцы» 1987 года, в котором повторно используется тот же основной сюжет, но он переносится из северной части штата Нью-Йорк на Кубу. Идем дальше. Из 19 по 22 неделю включительно остаются у Жюльен Ренуил, более известный под сценическим псевдонимом Пакито. Это французский диджей и продюсер электронной музыки, родившийся в Бержераке, Дордонь. Он известен своим хаус-хитом. Это кавер на песню «Living on Video» канадской синт-поп-группы TransX. Сингл занял первое место в чартах и в Club 40. История трека «Living on Video» — это классическая история о том, как одна удачная кавер-версия может подарить вторую жизнь старому хиту и сделать из неизвестного диджея мировую звезду. Именно ремикс Пакито превратил старый трек в суперхит нового тысячелетия и не просто получил успех оригинала, а стал самостоятельным танцевальным гимном середины 2000-х. Повторюсь, принеся мировую славу своему создателю и вписав новую главу в историю этой культовой песни. «Окно в Париж» предлагает Пакито, «Living on Video».

с 23 по 27 забирает у французов шведский персонаж, созданный в 2003 году актером и драматургом Эриком Ворнквистом с помощью компьютерной графики и в стиле евроданс. Crazy Frog, We Are The Champions, Tinga Don Don, который пытается имитировать звук двухтактного двигателя. И с 1 апреля, и это не шутка, заглавная песня благотворительного шоу Les Enfoirés с песней Le Temps qui court. Время бежит. Это французская адаптация песни Could It Be Magic Барри Манилоу 1973 года. Французский текст песни написал Жан-Мишель Рива. Это кавер-версия, которая оставила неизгладимое впечатление и одним из самых ярких моментов выступления труппы. «Le Temps qui court» и по сей день остается одной из культовых композиций группы «Les Enfoirés», часто называемый одним из главных хитов их концертов.

Возвращение старого хита. Песня «La Louis de Silence» «Закон тишины» вошла в концертный альбом «Flashback Tour» «Palais de Sport» 2006-го. «La Louis de Silence» «Закон тишины» — французская версия знаменитой песни Simon & Garfunkel «The Sound of Silence», записанная Джонни Аллидеем в 1966 году. Музыка написана Полом Саймоном, а французский текст написал постоянный соавтор Джонни Аллиде Жорж Абер. Как родилась адаптация? В 1965-66 годах «The Sound of Silence» стала мировым хитом. Джонни Аллидей, уже будучи главной звездой французского рок-н-ролла и чутко реагируя на англоязычную моду, решил включить песню в свой репертуар. Жорж Абер перенес идею молчания в более жесткую метафору – «закон тишины», отсылающую к круговой поруке, лицемерию и неспособности людей услышать друг друга. Это звучало созвучно настроением бунтующей молодежи 1960-х. В отличие от оригинала, где лирический герой обращается к темноте, старому другу, французский текст начинается со слов «Вучи ля нюи, вучи ля фуа, же тан де бри, де ву па». «Вот ночь, вот холод». «Я слышу шум ваших шагов» и сразу задает тревожное, почти детективное настроение, оправдывая название. На концертном альбоме «Flashback Tour» «Дворец спорта» 2006-го, вышедшем в 2006-м трек «La Louis du Silence» «Закон тишины», был поставлен под номером 3, а сингл продержался всю 38-ю неделю, уступив место Милен Фармер и Моби. Но сначала слушаем «Закон тишины» Джонни Аллидей.

«Derrière la vie» – «Sleeping Away». Песня дуэта 2006 года между французской поп-звездой Милен Фармер и американским электронным музыкантом Моби. Это двуязычная интерпретация прошлогодней сольной песни Моби «Sleeping Away» с новыми французскими текстами, написанными Фармер и исполненными в формате «Вопрос-ответ» с оригинальным английским вокалом Моби. Песня стала огромным хитом во Франции, возглавив чарт синглов в июле 2006 года и продержавшись там несколько недель. Она познакомила Моби с более широкой французской аудиторией и укрепила статус Фармер как артиста, способного органично сочетать поп-музыку, поэзию и философию. Универсальная тема песни – тихая, неумолимая потеря времени и отчаянная потребность жить полной жизнью – глубоко тронула слушателей, сделав ее одним из самых запоминающихся франко-английских дуэтов на протяжении 2000-х годов. Моби повторяет «It's sleeping away». Это ускользает, а голос Фармер взлетает с «Courier Levy» – «Кричи, жизнь!». Их строки переплетаются. Это не только стало первым сотрудничеством двух суперзвезд, но и положило начало долгой и прочной творческой дружбе. Милен Фармер и Моби – «Courier Levy» – «Sleeping Away».

«Coup de bulle» — это песня, написанная и исполненная братьями Себастьяном и Эммануэлем Липшиками, владельцами лейбла «La Plage Records», а также Фрэнком Ласкомбом, французским актером и композитором. Песня стала хитом лета 2006 года. 9 июля 2006 года в финале чемпионата мира по футболу между Францией и Италией легендарный французский полузащитник Зинедин Зидан на 110-й минуте ударил головой в грудь итальянского защитника Марко Матераци. Зидан был удален с поля, а Франция проиграла в серии пенальти. Этот эпизод мгновенно стал мировой сенсацией и предметом бурных обсуждений. Песня была написана и записана за полчаса 10 июля 2006 года, на следующий день после финала чемпионата мира по футболу. Братья Липшиц и Франк Ласкомб в шутку разослали песню примерно 50 друзьям по электронной почте, и через несколько часов она прозвучала на Skyrock FM. А сам трек занимал первое место в хит-параде Франции с 30 по 32 неделю включительно. Окно в Париж на волне моторадио представляет группа La Plaque. Удар головой. Coup de bulle.

0: песне «Монпей. Моя родина» Фаудель утверждает свою двойную французскую и алжирскую идентичность и воспевает две свои культуры. Песня получила широкую ротацию на радио и телевидении, 29-е место в чарте радиоэфира 2006 года и 19-е место в телевизионном чарте. Сингл дебютировал сразу на первом месте, затем опустился и оставался в десятке лучших в течение 10 недель и в чарте в течение 38 недель. По состоянию на август 2014 года это 66-й самый продаваемый сингл 21 века во Франции. Окно в Париж на волне моторадио представляет Фаудель, моя родина.
1: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.